нраву, краям шмака пешкою прокопаву. И там пираи, прямо гуру, на гапу, каулат не пати карла.